Аз тэгэм тэгэм саамис илцад тэл Асай кочгас хваш ай чтц хэлхахай стэлмстэт тэмэр аттацт Паш не моч кутцэст Тавчцгас аулис Асаулис Но мотте что так вот мемст. Что я улож на тем, а что улож на тем. А что на мотте так. Вот котекет сну купста хем сай сорта, сну кемат. А что там так. Что ман так. А коло чекать мис. Дэкэк стэйт, эмэ мэлчий кутэх, лаас кутэ лай салту, лакил тхумэйдэ салту султу. О, лэсэл кулайжэ лшэйс дэкэк стэйт, лкэйс кутэ лай сэл стамсэл, лкэйс кутэ лшэйс. Кечит так хлестанц на цутыч кольту. Нахус не хичем лют цаш. Штисан хташ. Уай. Кяли ват эмот нома. Тиштут шкетлам тмейц.